лет не то оценка культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и фактор.

совет номер один. Наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ единицы. Поприветствуем товарища.

0: на старе слово, после кокету номер два, имеющему кто уже голос. И возможность в колесе кровавать, предоставляя слово товарищу Двойкину.
1: Товарищ!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

0: сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Сказки Гоблина Крестинка простой должна быть неизвестной, такой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Сказки Гоблина Крестинка должна быть неизвестной, такой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Herr Blatz!
2: Это вишу. А, и этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

музыкальный, изящный, стройный. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты. Сюиты, сюитыки, сонатки мои. Развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя. Развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, мафинка, чешинка моя. Разгреновая поэмка, сюит

Borscht med sjöhotjum i västristerna. Vad är det? Смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри сюда, смотри туда, и вы, как чёрт, вы мой врагом.

бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.